0: уж я тут общения, уж молчу навод про отношения. Я хотел бы простить, но стяной между нами другой.
1: Другой пацан!
0: Я случайно взял монтировку. Будешь знать, як лакать газировку и устраивать поползновенья на тортик чужой.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.

0: I could have, but I didn't. Hit it!
1: Еврорадио. Хваля без цензуры.
2: Недавно президент Казахстану Касым Жомарт Токаев публично сказал Путину, что не разумеет его войну. Пропоновал ее заморозить и рухаться у бок долгочаканого миру.
3: Путин тут же завершил диалог, пообещавший казахстанскому коллегу тримать его у курсе подей.
2: Однако экспертка в международных отношениях Роза Турарбекова меркует, что слова Токаева трактуют все вокруг неправильно. Про это она рассказала у эфира Еврорадио и потлумачила, что на самом речь имел на увазе, звертаючись до Путина, казахстанский президент.
4: Самое главное, не учитывают внутри казахстанскую ситуацию. Не учитывают. Вот про все, что угодно пишут, а вот что внутри Казахстана происходит, не пишут. А это ведь как с Литвой и как с Польшей. Внутриполитический фактор имеет значение. Имеет значение. В чем заключается внутриполитический фактор? Но я хотела бы обратить внимание, там на казахстанской версии «Радио Свобода», «Радио Азаттык», там, например, комментарий был от нашего известного казахстанского эксперта. Я всегда всем рекомендую его. Досым Сатпаев, да? Досым, он, например, он, в принципе, он близок к тому, что я думаю. А обратите внимание, белорусская аудитория и украинская аудитория меньше обращают на это внимание. Ну, понятно, у каждого своя повестка. Обратите внимание, в последнее время участились вот эти учащенные атаки на инфраструктуру, в том числе, да, инфраструктуру транспортировки нефти со стороны ВСУ в сторону России, так или иначе затрагивают и казахстанские интересы. Почему? Потому что там несколько недель тому назад был нанесен в том числе удар по КТК. Объясню, это Каспийский трубопроводный консорциум, который является основным каналом вывоза казахской нефти из Казахстана через Новороссийск. Да-да. Теперь вы начинаете понимать, в чем дело, да? Причем как бы украинская сторона отрицала свою причастность к этому. Ну, естественно, российская сторона говорила, что это все сделали украинцы. И украинская сторона отрицала эту свою причастность, потому что они считают, что это намеренная провокация со стороны России, дабы вовлечь Казахстан, привлечь Казахстан на свою сторону. Ну, не берусь судить, там как бы разбираются там специалисты, если возможно вообще. Вот, вопрос заключается в следующем. На тот момент основная мощность экспорта казахской нефти была остановлена. Для внутриказахстанской ситуации, извините, это очень тяжелая ситуация, особенно учитывая, что доходная часть бюджета Казахстана на сегодняшний день сокращается. Как вы знаете, Токаев только что недавно переутвердил Конституцию под себя, но он же еще не прошел через эту процедуру продления полномочий. Ему надо обеспечить более или менее социальную стабильность. Ну, в том виде, в котором она сегодня существует. То есть у Казахстана есть свои внутриполитические, своя внутриполитическая адженда, которая диктует необходимость прекращения войны. Это первое. Второе. Тот фактор, на который пока никто не обращает внимания, я надеюсь, что казахские эксперты рано или поздно начнут об этом говорить, это введение Каспийского моря в возможный театр военных действий. Вы помните, что был нанесен удар по иранскому судну или что-то такое было в Каспийском море, да? Каспий становится время от времени объектом нападения. Что это там? Северная часть Каспия — это Россия. Там же нефтяные всякие разные могут быть предприятия. А вот Иран тут же на юге. Но кроме и России, и Ирана, между ними находится Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. И встает вопрос, например, защиты подводных этих самых, подводной инфраструктуры, что очень важно, например, для Казахстана, подводный трубопровод из Казахстана в Азербайджан, например. Вот. Ну и так далее и тому подобное. То есть Каспий для Казахстана, например, является одним из выходов во внешний мир, помимо Черного моря, помимо Новороссийска. Вот если тут будут отрезать, то, конечно, это совсем другая история. Короче говоря, сливки с первых лет войны, сливки были, заключались в этом обходе санкций. Обход санкций осуществлялся через страны Центральной Азии, и там товарооборот вырос, там бенефитов было, ну, очень, потом много было всяких разных вкусностей, да, кому война, кому мать родная. Мать родная была вот как раз-таки Центральной Азии и Китая, и Индии, кстати. Вот, но на сегодняшний день А эта история с бенефитами, она заканчивается. И так как она заканчивается, у Токаева есть конкретная политическая ситуация, а уже не говоря о том, что его Си Цзиньпинь, по казахским источникам, его именно Си Цзиньпинь попросил бы. Не знаю, верить этому или нет, но это похоже на правду. Это похоже на правду. Потому что между Токаевым и другом Си сложились очень теплые отношения, по-настоящему теплые отношения. Поясняю, почему. Потому что Токаев один из немногих президентов в мире, который говорит на китайском языке и напрямую общается с ним. Это для Китая очень, я сказала, важно. Вот, поэтому, когда Токаев приехал в Омск и сделал это заявление, он это не согласовывал с Путиным. Он это скорее согласовал с Си Цзиньпинем и руководствовался он своими личными политическими интересами и национальными, которые почему-то никогда не берут в расчет, когда анализируют такого рода его заявления. Ну а если вы помните, Токаев всегда был сторонником того, чтобы придерживаться определенных принципов международного права. Это он говорил про квазигосударственное образование, если вы помните, и он этого своего мнения не изменил. Он отказался вступать в союзное государство. Он фактически затормозил процесс развития Евразийского экономического союза. При этом продолжает, конечно, сохранять добрососедские отношения с Россией, имея такую границу и зависимость транспортную от России. Конечно, надо поддерживать хорошие отношения с северным соседом. Это понятно. Но вот таким образом стоит интерпретировать любое заявление политическое главы государства, а не так, что он выполняет чью-то просьбу, он является посланцем от кого-то к кому-то, а в первую очередь он должен здесь иметь в виду либо свой личный политический интерес, либо национальный. Иначе его заявления, я бы считала заявлениями сумасшедшего, неадекватного человека. Потому что он глава государства, он в первую очередь должен думать о себе, как политическое животное. Вот, и потом уже о том государстве, которое он представляет. И в третью очередь о том, кто чего там хочет рядом. Китай ли, Россия ли, Турция ли, Соединенные Штаты ли.
3: Роза Турарбекова, экспертка у международных отношениях, прокомментовала сенс реплики Токаева, адресованной Путину, про то, что ему незрозумелый сенс войны.

0: Ranica z racją jutra ćwier informacyjna muzyczny efir. Dla mnogich prawosławnych żyharów Podlasza białoruska mowa to nie tylko mowa siemi, ale i mowa malitwy, jaką jany czuli od swoich baćków i dziadów. Teraz u Białostoku pracowuje zbor podpisał za to, aby białoruska mowa regularnie huczała podczas prawosławnych nabożeństw. Jednym z inicjatorów kampanii wystąpił aktywist białoruskiej chrześcijańskiej demokratii Siergiej Wieramiejenka. On podkreśliwa, że tu gaworka nie pra suprać postawle не мов, а про право верников молиться и чуть Божие слово по-белоруску.
1: Ну, идея повстала, как бы она выносилась уже давно, эта идея. Особливо это соспела уже, скажем так, тематика эта. Миновито тогда, когда началась великая хваля белорусов, которые переезжали после 20-го года по разных причинах. И так я насамрэч я звернув увагу, что на боженство идут у белостоцких, ну не только у белостоцких церквах, и они идут по-польску и на церковно-славянской мове. Хотя на вот и в Городне, и в Беларуси на боженство частяком проводились именно на белорусской мове. Ну и минулый день воли, коли был, то у церкви святого апостола Иоанна Богослова у Белостоку прошла такая гоноровая имша, литургия за белорусских политвязнев, за Беларусь. И мне, я там был, мне по ширости вельми сподобалось, была полная церква людей, были не только наши белорусы эмигранты, але и так само аутохтоны были мясцовые, ну, белорусы и не белорусы, а громадяне Польши. Мне вельми сподобалось. Это было, ведаете, такое аж но такой елей на сердце. Вельми приемно. Вот этого, конечно, вельми не хапая. Тому возникла такая инициатива, как звернуться до архиепископа Белостоцкого и Гданьского Якова и попросить его, как принамсі раз на месяц проводилось вот в этой церкви святого апостола Иоанна Богослова на боженство именно на белорусской мове. Вот собираем подписи, сподіваемся, что у нас все удастся.
2: Я так само была на этом богослужении на День воли, и перловинкой всей литургии, напевно, стала молитва за Беларусь, однако ей браковала 19 липня на іншим белорусскомовным литургии у городку. Аккурат. Як агулам, может быть, сами святары до этого ставятся, верники, и ці шмат уже людей подписывают эти листы?
1: Ну, мы, власно, только почали это, сбор подписов. Сбор подписов начался на фестивале Тутака, когда приезжал Павел Северинец. И он, власно, есть организатором всей этой кампании, инициатором. И он разом с женкой с волей, они склали текст для подписного аркуша на белорусской мове и на польской мове. Можем сказать, кампания только началась. Я с великой охотой раздаю все подписные листы. Может быть, кто-то из наших радиослухачов, кто захочет так само поудельничать, могут зайти у редакцию Радио Рации. Пожадано до обеда приходить, коли тут больше есть наших журналистов, корреспондентов. Подписные аркуши будут лежать у нашего секретаря. Можно взять и не сбирать подписи. Чем больше сберем, тем лучше. Это покажет, кольки нас, людей затекавленных, кольким людям миновито потребно говорить с Богом, размовлять с Богом на нашей, на народной мове. Треба показать, что мы хочем этого, что инициатива, идея от самих верников, от нас, то бок это низовая инициатива нас, простых громадян, верников, мигрантов белорусских.
2: Ну і со свого опыту могу сказати, що коли я співала у хори церкви Святого Миколая Белостоку, то задавала питання нашому регенту, чому нема білоруської мови у храмах. І тоді гучало те ж саме, бо нема якби запиту на це, бо в принципі навіть там відкриті до таких служб.
1: Ну так, усе правильно, як я не довідуюся, що ми б хотіли цього, а може не один я, не один там Павел Северинец, а шмат хто з верників. От так от всі ходимо по одному і хочемо, а от просто треба всі ці намагання наші об'єднати у одну великую просьбу звернуться до владыки. Я думаю, коли мы назбираем там, ну, хотя бы несколько тысяч подписов, то было бы вельми добро.
0: Поводле Сергея Вірамієнки, белоруская мова історична была часткой духовной спадщини православных жихаров Подляша, тому ее присутность у храме выглядает натуральной. Организаторы закликают усіх, кому не абиякавия белоруская мова, православная традиция и культурная спадщина Подляша, подтримать инициативу своим подписом.

0: Громадяне Украины, которые живут в Польше, все чаще сутыкаются с проявами нетолерантности, а навод открытой агрессии и гвалту. На передодні слова в этой справе взял премьер Дональд Туск, а так само прогучали выказывания с боку оппозиционного лагеря. Комментує Яна Запольская.
1: Коментар рації.
2: У Польщі назирається новий виток актів агресії супроти українців. Опошній гучний випадок здарився в Вроцлаві, де була збита українська пара. Щоправда, нападників знайшли і вже затримали. Їм погрожає відчувальний термін зняволення. Так само недавно агресивне поводження відчув на собі молодий 16-годовий українець, який їхав тягником. У іншому регіоні з праці звільнили одного з керівників на будовлі за агресивне ставлення до работников з України. І це тільки ті випадки, про які повідомили СМІ і які гучно обмірковують во всій Польщі, у тим ліку політики високого узровню. Ситуація оказалася настільки критичною, що слово у цій справі взяв прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Він закликав спинити агресію, а так само закликав президента Кароля Навроцького казаться у этой справе. Тут варто зазначить, что президент Навроцкий аккурат не спешается выказываться относно нападов на украинцев. Польская политическая сцена выразно поделилась, и коли проуладный лагерь спробуя спынить недопущальный гвалт у дочинения до громадян Украины, то оппозиция у выгляде права и справедливости, але так само конфедерации и у особи одиозного Гжегожа Брауна не обачить тут проблем, а наоборот, навод гучать заклики до таких агресивных поводин у дочинення, як гэта акрэсліў узгаданый Браун бандераўскай супольнасці. Цікавую позицию напередодні заняв топовый оппозиционный политик Пшемислав Чарнек, якого ПіС планує вылучать на посаду прем'єра у випадку будучей перемоги на выборах. Дык вось Чарнек на просьбу журналистов выказаться по теме заявил наупрост, что вина за гвалт и агрессию ляжит на плечах президента Владимира Зеленского, мауляв, украинцы сами виноваты. Знову же, на великий жаль, треба признать, что и Чарнек, и Браун мают своих довольно шматликих адептов. Позиция президента Навроцкого або отсутность выразной позиции, только подливая олею у огонь. У перспективе, коли такие настрои у польском громадстве не отдастся спынить, а может яны нават будут и пошираться, можно прогнозовать, что хвали ненависти перекинутся и на представников инших национальностей и краин, у тым ліку и на громадян Беларуси. Тут пригадывается так само абсурдная пропанова апошнего часу с боку одного из белорусских иммигрантов, який пропановал вырабить кашульки с надписом «Я белорус, а не украинец». Это только черговая проява нетолерантности и черговый камень у бок украинцев, яким теперь и так непросто. Тут потребная ясная и выразная позиция политических сил Польши, серьезная праца СМИ, а так само адукационные системы, как хутко спынить подобные настрои. Але с гэтым у Польши аккурат великие проблемы и одинство у справе ставления до громадян Украины няма навод у коля политичных элитов, что в свою чергу не ворожить ничего доброго. Яна Запольская, Белорусская радио рация.
1: Комментар рации.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларуси, 7 у Польши.
3: Помощник Зеленского заявил, что Россия, вырабляя арышник без заходных складников, у этим допомагает Беларусь. Палацу у центра Варшавы 9 жнивня станет бел-червоно-белым. И там живут люди. Белорусские фесты протягивают вандровку по Подляшше.
2: З нами Валя Лаевская.
3: Помощник Зеленского заявил, что Россия, вырабляя арышник без заходных складников, у этим допомагает Беларусь. Черговое обвинувачивание Киева у бок Минску прогучало за делу канцелярии украинского президента в питаниях санкционной политики. У российской баллистичной ракете средней далекости арышник уже амаль не засталося заходных складников. При этом многие из них вырабляет Беларусь. Як повідомляє РБК Україна, про гэта дарацца президента у питаннях санкційної політики Владислав Уласюк розказав журналістам. І он показав обломки арешника і крилатої ракети «Бандероль», а так само заявив, що у балістичній ракеті налічується більш за 1000 складників російської витворчості, а ще каля сотні білоруської. Основна частка, виробленая у годах 2023-2024, есть 2025 год. Это значит, яны выпускают их просто теперь, отзначил Ласюк. 6 липеня этого года Александр Лукашенко рассказал про гибридную войну супраць Беларуси и пообещал, что не отправить белорусское войско на войну во Украину. Это был отказ на обвострение темы, когда у замежной прессы появились публикации про то, что российский президент Владимир Путин тисне на Лукашенко, каб той полновартосно долучился до войны супраць Украины. Перед этим Лукашенко не раз заявлял, что белорусское войско рыхтуется до войны, але николи не удокладнил, якой. 9 жнивня с 18 до полночи фасад Палаца культуры и науки у центра Варшавы будет подсветлены у колеры вольной Беларуси бел-червоно-белой. Так будут отзначены 6-е угодки початку масштабных протестов у Беларуси. Отповедное решение принял президент польской столицы Рафал Трзаскоўский у отказ на зворот наместника керовницы объединенного переходного кабинета керовника Народного антикризисного управления Паула Латушки. Так само 9 жнивня у 18 почнется митинг, примеркованный до 6-й годовины президентских выборов 2020 года. И он отбудется у центра Варшавы каля помника Миколаю Копернику. А музей и осяродок белорусской культуры у Гайнаўцы протягивает цикл белорусских фестов «И там живут люди». У 18-й год проект приезжает у невеликие вёски Подляшша, где знакомит жыхароў и гостей с белорусской культурой, народной музыкой, рамёствами и мясцовыми традициями. Расповедает директор музея Тамаш Тиханюк.
4: Люди потребуют такой формы белорусской культуры, такого фесту, на котором мы показываем с одного боку такую больше аутентичную музыку, чи спел белорусский, который показывают заспелы шпивачи белосточины. Тут в рамках нашего фесту можно и послушать, и потанцевать, и поглядеть, как молодые люди показывают белорусские танцы.
3: Сёлета фэсты ўжо прайшлі ў Адрынках, а наперадзе яшчэ 4 сустрэчы, кажа Тамаш Ціханюк.
4: Перед нами еще 4 такие фесты. Каждый будет у іншей вёсцы, у іншей гміне. У найближайшую неделю 2 жнивня отбудется фест у вёсцы Дзяніскі у гміне Бельск-Падласкі. 30 жнивня у Курашеве гміне Чыжы. Далей 6 верасня отбудется у вёсцы Планта. І апошній фест у Бушчытах у гміне Орла.
3: Найбліжэйшы фэст з цыклю «І там жывуць людзі» адбудзецца ў нядзелю 2 жніўня ў Дэнісках у гміне Бельск-Падляскі. Пачатак а 15 гадзіне. У праграме выступленні фальклорных калектываў «Луна», «Ярына», «Перапёлка», «Гуляй душа», «Вандроўнік», «Нарва» і родны кут, а таксама выстава, і там жывуць людзі. Музейная крамка з беларускай літаратурай і народнымі вырабамі. Конкурсы з прызамі і фотазона. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сонечная раніца і шмат сонца абяцаюць сіноптыкі да заканчэння дня. Ападкі не прагназуюцца, 15-16 градусаў на дадзены момант, а максімальна днём 28-29 градусаў цяпла. Вецер паўночны, паўночна-заходні, слабы да 1 метра за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Kijev zaraz, jak i вся Україна, насичена війною і бідою. Російськими агресорами знищуються будинки, часто виють сирени, роздаються вибухи, гинуть мирні люди. Коли це все бачиш, серце переймається великим болем, який застається з тобою, навіть коли покидаєш цей город, каже Галина Пазняк, яка тільки що приїхала з Києва.
1: Это уражение меня никак не отпускает. Хоть я не была ни у прифронтовой зоне, ни на фронте, я была просто у Киеве. Але это вот поветра, насыщенная бедой, насыщенная войной. И это вельми уражвае. То, что мы бачили у Киеве, столько стягов с портретами загинувших, там великая стена, может быть, десятки тысяч этих фотографий молодых, в основном, пригожих, с усмешками открытыми и с автоматами хлопцев. И когда идешь вздовж яе, эти твары просто заходят в душу и уже там застаются. И вот у самом конце этой вялизной дороги, вздовж стены, есть часточка фотографий с нашими хлопцами, воярами, которые загинули. Это все на улице, на поветре, и тому некоторые там отклеивались, и мы подклеивали эти фотографии наших хороших хлопцев, которые отдали свои жизни за то, как жила Украина и Беларусь. И тяжко рассказать, как это мощно сжимить сердце. Ось. Потом мы были еще на Могилках под Киевом, такое местечко Машчуны. Это здесь прикладно, может, километров 20 от Киева. Это там и шло змагання за столицу Украины. И сделали там мемориал. Частка леса, великая частка леса, и сосны, ну, як тычки. Бо от стрелов, от этих взрывов, которые тут были, все галлё пообломалось. И вот стоять эти древы, и серед их могилы. Ой, тяжко это все передать. Як это моцно все хвалюе. И там, на этом мемориале, який зробили вельми могутным, есть вот эта могила нашего Алексея Скобли, Тура, який загинул, ратуючи своих побратимов, даючи махчимость им дысти. Сам он был моцно пораненный, его хотели вынести в больш беспечное место, але он отмовился. Бо там нікого винести немагчимо було, так мені розказував один бояр. Свистели кулі так, що немагчимо було. І от він залишився лежати, поранений, відстрілювався і загинув. Там зараз наші білоруси зробили такий помнічок, і за ним цей окоп, у яким він і загинув. Там є, в основному, там українці, молоді хлопці. Такий великий круг, і внутрі цього круга фотографії, надпис «Хто це?». Там дуже велика кількість серед цих фотографій і наш Тур Скобля. А потім ми вже пройшли до його могили, де він похований, де він був забитий ворогом. И этот мемориал, ясно, что украинский. А вот уявите себе лес и эти тычки соснов, и могилы, могилы. Впочатку загинул этот Минский. Вот этот вояр рассказывает, и он загинул, и они стояли с этой Зайцевой, коля этой могилы, и она ему говорит. И она не поранена, здоровая, и она говорит, что хочет тут быть вот побольше с ним похованная. И он говорит, а мы все так думали. Бо это такое месиво жудасное, что мы все думали, что это нас чекает так само. Тому вот такие слова. И она лежит метрах у двух от Минска.
2: Напевно, глядячи на это все, спадарня Галина, думается про то, что какое великое злочинство учинил Путин разом с Лукашенком.
1: Это же ж не люди, это человекообразные. В уголе про их говорить не хочется. Хочется говорить про людей, а это ж ползучие нечисть.
2: У яким выгляде зараз Киев?
1: Идешь, там простреленный дом, простреленное древо. Это все есть. И, конечно, это тревоги. Тревоги ночами, такие сирены и такие выбухи. Это, конечно, я вам скажу, уражение. Просто пораненный город. Вот так я его воспринимала. Я не знаю, где там кто веселится. Я это не бачила, и там говорить про это не буду. Я бачила пораненный город, серьезные твари и вельми приветные украинцы до нас, где мы сутыкались там. Но самое главное, конечно, уражение от загинулого целого поколения молоди. Это такая
2: трагедия.
1: Это таки боль. Просто, коли я бачу некоторых тех, кто себе называет демократами, коли они смеются, отпочивают, это все рекламуется, як яны чихнули, як яны прошли кудысь, некому усмехнулись. Просто жах бере. Иде такая страшная война, столько людей гибнут, а им до гульню, до поездок, до туризма.
0: Уражаннями от поездки в Киев поделилась с нами Галина Пазняк.

0: Тут живе Беларусь. Фельетон рации.
1: Итальянец Франко Малоса оказался человеком творчим. Захотелося ему античности, и он ее створил. Выкопал скил, выклал приступки из нибыта старожитных блоков, поставил колонны, статуи, навод в озеро организовал. Потом обвестил, что это все сенсационное открытие, про якое археологи чамусти молчали 2000 годов. Туристы платили за наведывание по 40 евро с человека. Усім хотелось докрануться до истории. Правда, история оказалась еще свежей и несоправдной. Итальянский суд гумор не оценил. Выник 2 года и 4 месяца тюрьмы, штраф и обязак разобрать уластную старожитность до опошнего каменя. Здавалася б, курьезная история, але, як жартуют интернет-корыстальники, у Беларуси его одразу призначили б головным архитектором областных дожинок. Бо кто еще так переконавча умеет перетворить бетон у историю, а недавнюю будовнейшую фантазию у адраджения традиций. У нас же любовь до бутафории узведенная у державную политику. Але самое дивное нават не гэта. У Италии человек створил один фальшивый амфитеатр и атрымал турэмный термин. У Беларуси уже больше за 30 годов один человек будуе велизарную декорацию. Декорацию краины, где все нібыта працуе, все развивается, все квітнее, все подтримливают, все счастливые. Каштуе гэта миллиарды из державного бюджета, страчаные магчымасці, разбураные лёсы, эміграцию сотню тысяч людей и будучыню целого поколения. И самое сумное, что у Италии спектакль урэшце закрыл суд, а у Беларуси головная декорация все еще стоит.

0: реакция.
1: Беларусь съезжает, ну, это абсолютно разумело.
2: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарением президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разумны.

Низкий снах, Валик, белорусская радио Рация, 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье традиционно, а сегодня у день тут на белорусско-польском помежже маловоблачно и без опадков. Температура по ветру от 27 до 30 тепла. Ветер неустойливый, слабый, атмосферный тиск выше и за норму.

0: У ефіри трансгранічне радіо «Рація».
1: Колодзьон з бородой.
2: 30 липня 1958-го народилась Кейт Буш, британская спевачка и композитор, працуя на стыку поп-музыки и прогрессивного рока. У конца 2012-го Кейт Буш было присвоено звание командора Ордена Британской империи. Одна из самых ведомых песен Кейт Буш «Бабушка» 80-го года досягнула 5-го места в британском хит-параде и провела у им 10 тыднев. Цікавый факт – «Бабушка» стала первой композицией Кейт Буш, выпущенной у СССР. Пластинка з ёй звалася просто «Послушай музыку» і не утрымоўвала аніякіх дадзеных аб выканаўцы.

0: Украинская радиорация.
1: Отказанность лежит на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, стимкнутся, заховывают связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки. Радиорация.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Польше, 16-я в Беларуси.
3: Трагедия у Витебску. Мужчина забил 10-месячную девчонку. Новые спортовые пляцовки выкликали спречки у жыхароў Берасця. У Заславі завершается выстава, присвеченная песнярам.
2: У студии с новинами Анжелика Лельковская.
3: Политик Павел Латушко поведомил, что передал округовую прокуратуру у Варшаве отдел по военных справах информацию про 7 выпадков спробы вербовки супрацовников Народного антикризисного управления и представников фракции коалиции Латушко и Рух за свободу. Про эти факты так само были официально проинформованы Министерство замежных справ и Министерство внутренних справ Польши. Павел Латушко закликал представников демократичного руху не замолчать выпадки тиску и звертаться у правоохранительные органы. И он отзначил, что в выпадку спробов вербовки на территорию Польши альбо інших країн необходимо повідомлять про гэта округовую прокуратуру у Варшаве альбо у прокуратуру по месту знаходження. Поводле информации правоборонцев, у апошнія дні представников фракции активно спробуют вербовать з розных аккаунтов. Ранее повідомлялося про спробу вийти на контакт с делегатом координаційної ради Микитом Семененком. У Витебску отбылася трагедия. Поводле звесток следства, 10-месячная девчонка загинула после того, как сужитель ее мати нанес дитяти несколько ударов по голове. Мужчина разлавался, бо плач немовляти перешкоджал ему гулять у компьютерной гульни. Хуткую допомогу выкликали только после того, как девчонка перестала дыхать. Медики, которые прибыли на место, констатовали смерть дитяти. Поводле местовых СМИ, семья и ранее лечилась неудалой. У доме часто отбывались конфликты. После смерти батьки детей мати почала жить с мужчином, який ранее был признан недеездольным у связи с психичным разладом. Подозреваны затриманы. Ему погрожает до 25 годов позбавления воли, пожитевое зневоление альбо нават смертное покарание. Остатних детей забрали семьи. Следство протягивается. У Берасці открыли две новые шматфункциональные спортовые пляцовки каля школ. На объектах усталявали баскетбольные кольцы, тренажеры, обсталявание для физической подрыхтовки и сучасное покрытие. Про это поведомляет Беджи Медиа. Однако замест только становчей реакции, частка жыхароў у соцсетках раскритиковала формат урочистого открытия с уделом чиновников и перерезанием червоной стужки. Люди отзначили, что такие объекты повинны быть звычайной городской инфраструктурой, а не подставой для показания мероприемств. Особную дискуссию выкликала история с территории каля школ номер 26 и номер 28 Берасця, где ранее были спортивные зоны, а позднее частку земли отвели под будовництво шматповерхового дома. Некоторые жыхары восприняли открытие новой пляцовки как элемент показухи. У Заславском музее белорусской маляванки завершается незвычайная выстава под назвой «Маляваные песняры». Сценичные костюмы легендарного ансамбля «Песняры» показали разом с маляванными диванами Алены Киш, которые стали крыницей натхнения для створения этих костюмов. Костюмы песняров были распрацованы дизайнером Тамарой Карака и упершиню представлены побач за оригинальными творами мастажки. Гэты образы песняры выкарыстовывали у юбилейной программе до 25-годзе коллективу у 1994 годе. Выстава показала сувязь помеж народным мастацтвам Беларуси и сучасной сценичной культуры. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць, вецер лёгкі ад 1 да 2 метраў за секунду, ціск у норме. Температура паветра ад 23 до 28 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Dobry dzień, poczynajem pośle obiednie wieczorowy żywy efir Radio Racja u czaćwier 30.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Разам з Юрым Нешчаренкам правялімы позіркам аэрапланы. А гэты позірк накіруе нас цяпер на Беласточчыну, а дакладней у Міхалова. 1 жніўня Міхалова зноў стане сталіцай беларускай культуры на Пазашы. Тут пройдзе фестываль «Прымацкая бяседа», адна з самых буйных і пазнавальных беларускіх культурных падзей рэгіёна. Сёлета свята мае асаблівы сэнс. Яно прымеркавана да 30 годзя фальклорнага калектыву «Прымакі», які ўжо 30 годзі захоўвае і папуларызуе беларускую песню, мову і традыцыі. Фестываль штогод збірае тысячы гасцей, прапаноўваючы канцэрты, народныя рамёствы, рэгіянальную кухню і сустрэчу з жывой культурай беларускага падлашча. Чаму «Прымацкая бяседа» ўжо даўно стала больш, чым проста музычным фестывалем? Як яна дапамагае захоўваць беларускую культурную спадчыну ў Міхалове і на ўсім Падлашшы? І чаму сюды варта прыехаць нават тым, хто ўпершыню адкрывае для сябе беларускую культуру памежжа? Пра гэта ў праграме «Гость рацыі» сённяшні гость, дырэктар гміннага асяродка культуры ў Міхалове і арганізатар фестывалю Юры Астапчук.
2: Гость рацыі.
3: Юрый, добрый день.
4: Добрый день.
3: Скажите, калі ласка, чаму варта завітаць у Міхалова на прымацкую бяседу 1 жніўня?
4: Ну, напэўна, гэта адзін з самых буйных і самых вялікіх фестываляў меншасці беларускай у Польшы. І тут на гэтым фестывалі шмат артыстаў прыязджае, ёсць цудоўная атмасфера, ёсць таксама і можна паглядзець на ўсё, што звязана з беларускай творчасцю, можна і паглядзець на гэтых мастакоў, якія тут працуюць, можна прыняць удзел у розных конкурсах, якія адбываюцца на працягу гэтага фестывалю.
3: Сёлета фестываль будзе асаблівым. Ён прысвечаны 30-годзю гурта «Прымакі». Што азначае гэты юбілей для саміх удзельнікаў калектыву і як вы звязаны з гэтым калектывам?
4: Ну, напэўна, гэта рэдка здараецца, каб калектыў меў 30 гадоў. І для нас, напэўна, гэта вельмі важная справа, таму што мы таксама на гэтым фестывалю хацелі бы падзякаваць усім гэтым нашым прыхільнікам і ўсім гэтым людзям, якія слухаюць калектыў «Прымакі», падзякаваць за ўсе гэты 30 гадоў, якія мы супольна разам вельмі цудоўнай атмасферы правялі.
3: І, напэўна, будзе сам выступ. Так можна будзе забачыць, пагаварыць з калектывам, як то выглядае.
4: Так, мы заўсёды гэты фестываль, мы на гэтым фестывалі сядзім як сям'я за сталом на сцэне. І да нас прыязджаюць артысты, і мы гэта ўсё трактуем так, як яны бы прыязджалі да нас у госці.
3: Што чакае ўвогуле сёлета гасцей? Сёлет канцэрту, можа быць, будзе кірмашы, што? Як это будзе глядаць? Танцы, песні?
4: Так, будуць кірмашы, будзе шмат атракцыёнаў для дзяцей, для ўзрослых. Будзе таксама магчымасць паспробаваць травы, якія падрыхтуюць кола господынь у гміне гарадок, так што можна будзе сустрэцца з паэтамі, можна будзе прыняць удзел у такім конкурсе, які трэба будзе на палатне нарысаваць эмблемат беларускі. Так што і то ж цікавыя ўзнагароды, но шмат рознай музыкі. Ад самага белага фальклору да самых сучасных песняў, якія можам пачуць на эстрадзе.
3: Вельмі сэрца кранула сапраўды ваша згадванне, менавіта што можна эмблема беларускай будзе маляваць, бо фестываль жа называецца «Бяседа», гэта не толькі канцэрт, але сустрэча людзей. Якую атмасферу вы хочаце стварыць сярод наведвальнікаў і каго запрашаеце? Можам запрашаць дыяспару, падляшан, палякаў, жыхароў з іншых краін, як это выглядае?
4: Мы запрашаем усіх на гэты фестываль. Гэты фестываль адкрыты, бясплатны, можна прыехаць, паглядзець. Таксама запрашаем розныя зоркі. Стараемся, каб была якая зорка, на якую людзі прыязджаюць і хочуць разам з ёй побыть на сцене. Сегодня будет это «Свада» и «Ничос». Так что запрашаем. И будет так само еще танцевальный коллектив, вельми цікавый, это коллектив «Рада Денсарт».
3: Так, и бачно, что для молодежи так само программа предугледжена. А что будет для самых маленьких, может быть, наведывальников?
4: Для самых маленьких, напевно, будут так званые у нас называется «Веселое местечко», так? Там, где будут разные игрушки для детей, где будет можно и покачаться на этих дмуханных замках. И так само будут, но будет шмат аттракционов для детей.
3: Что для вас особисто будет главным моментом этого вечера, 1 жнюня у Михалове?
4: Ну, прадусім атмосфера. Мы завсёды стараемся, каб гэты фестиваль показал нашу такую вялікую, вялізную сям'ю, якая збіраецца, беларускую сям'ю, якая збіраецца і разам супольна гуляем, разам супольна спяваем. Будем так само, як завсёды, запрашаць усіх людзей, каб і танцавалі, і спявалі, і прадусім, каб чули себе, отчували себе вельми приемно, и как это мероприемство было у них в головах по ушим вельми долго-долго.
3: Памятаючи это место над заливом у Михалове, хотела бы запитать одно слово питание про паркинг. Ці будем працавать каля самой сцены, ці треба будет здесь в іншем месте ставить машины, як то будет вирішатися?
4: Паркинг треба будет шукать, так? Это будут керовать, люди будут керовать, где будут паркинги. Так что треба будет просто пытаться людей, где можно еще поставить самоход, бо это десятки тысяч людей приезжает, так что треба эти самоходы где-то так распланировать. Але все ж таки завсёды, як хтось пошукає, то знайде місце.
3: Что для вас особисто означает вся эта праца, фактично это идет захование белорусской народной культуры на Подляшу, Михалове? Ты чувствуете вырос цікавості? Ты все ж таки, как мы чуем часом, Михалов уже цалком польскомовный. Как приедешь так, с ненацку, то кажут, не, николи не было белорусской мовы, например, такое можно почуть.
4: Ну, напевно, все это мы робим в этом напрямку, как белорусская культура тут не заникла. И она была завсёды, але не было таких фестивалей. А теперь, как уже есть этот фестиваль, мы стараемся, как найчастей говорить на белорусской мове, и так само робим разные конкурсы, например, будет конкурс, який треба написать на белорусской мове про фестиваль «Приматскую беседу». Так что все эти напрямки, и так стараемся так само показать эту культуру, эту гостинность белорусскую. Так что все это мы робим в таким напрямку, как люди вельми добра себе спочували и так само полюбили, покахали белорусскую культуру.
3: Вы, как директор гминного сёрдка культуры Михалове, может быть, маете там некие потребы, некие проблемы у деятельности, как это выглядит на сегодня?
4: Нет, сегодня, ведома справа, теперь мы маем такий гарачий момент, потому что треба все это подрихтовать, не забыть про ничто, але все ж таки с Божей помощью якось идем вперед, и что раз, то сближаемся до самого фестиваля.
3: А какие у вас накірунки, может быть, працы у сяродку зараз ведутся? Может быть, гуртки некие летние, летники, як это выглядает? Ці цалком покуль на вакациях сам сяродок?
4: Не, у нас есть разные мероприемства, которые мы робим. Мы робим мероприемства амаль что тыдень. У каждый уикенд у нас есть какое-то мероприемство. Так что працы у нас хапает.
3: Для тих, хто з інших городов, де варто сачити за діяльністю осяродка? Може бути соціальні сітки, де є афіши постійно обновляються?
4: Треба войти на нашу сторонку Гмінного осяродка культури у Михалові, і там є усі інформації про те, що буде і те, що робимо. Теж так само можна поглядіти.
3: До речі, це часто зараз гучить білоруською мовою і осяродку, і на вулицях Михалова. Чи можна ще її почути?
4: Можна. Чому ні? Прадусім, люди старші, так? Вони розмовляють на білоруській мові. Молодь, відома справа, що вже так вельми рідко зустрінеш молодих людей, які розмовляють на білоруській мові. Але все ж таки наші старші люди, вони розмовляють на білоруській мові і так само стараються вучити своїх внуків, дітей. Это есть у нас школа с белорусским навучанием, с навучанием белорусского языка.
3: Ти шмат там людей ходит, ти, может быть, приезжают специально из других мест, ти мясцовых ти шмат туда записали детей?
4: Ну, это так можно сказать. У нас эти занятки белорусской, на белорусской мове, яны добровольны. Нема приказу, что ты ходишь в эту школу, в эту лицей, чи в эту початковую школу, что ты маешь учиться белорусской мове. Не, это у нас есть так зроблено, кто хочет, то и учится.
3: Мое питание еще по белорусских книгах, белорусскомовных, бо заходила год назад в библиотеку Михалова, пытала, ці есть книжки на белорусской мове. Сказали, что нема ни вводной книги в библиотеце. А як у вас у сиротку с гэтым справы идут? Ці мається література белорусская, ці мається потреба в таких книгах на белорусской мове?
4: Так, так. У нас мы недавно, может, 3 года тому назад, выпустили книжку такую, выдали книжку, где у этой книжки пишут свои верши все поэты, как я думаю, из имени Михаловой.
3: Так, и где эту книжку можно поглядеть, набыть, где она есть?
4: Она есть так само и в библиотеке, в Ксёжнице Подляской, так? Бо там есть, высылали мы. Ну и так само можно приехать тутай, и можно навыть у Осиродку культуры в гмине тутай у нас набыть такую книжку.
3: Вы сами, как отчуваете, белорусская мова еще будет жить у Михалова и белорусы?
4: Но мы все робим в этом направлении, как она оживала, как она была живая у нас тут в Михалове. Так что все, ведомо, справа залежит от людей, але добро, что есть такие инициативы, как этот фестиваль «Приматская беседа», який створает шмат махчимости до этого, как... сустрэцца з беларускай культурай, паразмаўляць па-беларуску. Так што думаю, што будзе ўсё ў добрым напрамку.
3: Так, і зычым вам добра правесці гэта свят. Ещё раз дзякуем за вашу працу, спадар Юры. Всяго найлепшага, да новых сустрэч.
4: Да новых сустрэч. Запрашаем. Прыедзьце, пабачыце сваім вочамі, так? І тады думаю, што пераканайце, што гэты фестываль вельмі такі блізкі сэрцу.
0: Гость рацыі.
1: З гостем рації, директором гімнного ощадка культури в Михалові Юрієм Остапчуком розмовляла Вольга Шамашка. А калі 30 годзе колективу примаки, то може давайте не будем чекати до подразка концерта пожаданняў до суботи і послухаємо примаков уже цяпер.

Продолжаем день с рацией. Так складывается, что сегодня довольно много говорим про Белосточину, про подеи, которые отбываются на Белосточине, чи больше широко на Подлаши. И наступная тема так само будет связана с Подлашем, але може ранее. Припомним еще раз, что в этом ходе 30 годов своей деятельности святкует гурт «Примаки». Давайте послухаем еще одна песня этого же гурта, а она называется «Символична. Бягуть гады».

0: Racja!
1: 19 chwilin zostajeca do 18 godziny u Polszczy i 18 u Białorusi, a my pradałżajem kulturne temy. Siemiejny spektakl pa artystycznych się miał artystał pokażuć u Białostoku w osieniu. Ciapier nad postanówką pracuje Teatr Wolna Scena na czele z reżyserem Władimirem Lisowskim. Naszej żurnalistce Marnie Sawickiej dziejacz rozpowiął ciekawostki buduczych twórców.
2: Pierwsze, co ja spodziewam się odbudzieć, to będzie dziecięcy spektakl. I on nie zusim dziecięcy, ja bym nazwał go siemiejnym spektaklem. Tому что в этом спектакле принимают удел несколько семей, потому что дети их захотели сыграть в спектакле. Я написал невеличкую пьеску дитячую. Добро, не буду рассказывать про что, але место деяния – это лес. И головные персонажи – это живелы. Десяти у Веросни, может быть, у Кастричнику, все будет залежать от занятости наших артистов. Мы планируем сыграть невеличкую, маленькую, такую семейную пьеску, спектакль.
3: Сыграть где?
2: Почнем с Белостока. Але коли артистам сподобается, а я сподеюсь, что сподобается играть на публику, то планую так само свозить и в Варшаву, и еще по нескольких городах. И это будет такой теплый семейный спектакль, поэтому будем играть мы худшее за все не на великих сценах, а действие на маленьких, махчима навод на кватеры. Коли будет великая кватера, то можем сыграть и там.
3: Насколько складано на угол працавать с детьми?
2: На самом деле для меня складано. Я люблю працавать с артистами, которым 14+, так бы мовить. Это уже люди, с которыми можно размовлять на одной мове. Они разумеют. А здесь мне трохи по-иншему треба. Они постоянно потребуют гульни. То бок, они постоянно потребуют, каб зими гулялися. Не просто там поставили задачи и пошли, а постоянный процесс гульни отбывается. А мне хочется вот такого великой сцены, большого мастатства такого, так, пригожего. И часом забываюсь, что передо мной дети, и начинаю им раздавать там такие задачи. А они глядят на меня прихоженькими своими вочками. И тогда я разумею, не спынись, не роби так более, не треба. Это дети просто. Вот в этом складанность.
3: А кроме этой постановки, эти есть еще планы?
2: Так, так само со студией, про которую я уже сгадывал выше, мы плануем сделать такой концерт с урывков белорусских классичных пьес. Чомусь все хочут комедии, все хочут играть комедии, классичные комедии. Это может быть и Родевич, и Олехнович, ну, еще шмат кого. Вот, потому что люди, может, стомились от таких серьезных спектаклей, стомились переживать, плакать, им хочется трохи уже и повеселиться. Вот мы вырешили сделать такой концерт. После працы над детским спектаклем одразу займемся именно этим концертом. Потом у нас есть еще планы на одну дитячую пьесу, але пакуль не буду про ее рассказывать. И она уже готовая до постановки. Мы шукаем гроши, шукаем спонсоров. И мы еще плануем сделать один спектакль. Выбираем материал. То бок у меня есть несколько вариантов материалу. Але это уже такая далекая перспектива. Махчима под конец сезону, может быть, навод перенесется и на наступный сезон.
3: Что зараз собой уявляет на угол вольная сцена? И самое главное, чем можно до вас долучиться?
2: Вольная сцена – это фундация. Ее организаторами являются два человека. Власно, я, Владимир Лисовский, и моя поплечница Оксана Мартешкина. И она просто незаменимый человек у нашей фундации, потому что все, что я придумаю, приходится ее неким чином оживлять. И думать, как это можно на сцене заработать сценично. Так само у нас есть студийцы, которые уже долучаются до наших проектов. Ну и, конечно, можно долучиться до студии, и мы запрашаем. У нас уже около 15, здесь докладно не памятаю, но около 15 человек там есть. Ну, коли нас будет 30, это будет еще лепей. И, конечно, коли кто-то из авторов хочет поставить свою пьесу, то я с радостью прочитаю, погляжу. И коли это будет годный материал, то обовязково мы это поставим. А альбо я буду тогда размовлять с автором и обмеркуем, как это можно заработать. То есть мы шукаем и материал, ну и, конечно, основное, про что не треба не забывать, это гроши, это спонсорство. Мы шукаем спонсоров, на самом деле мы шукаем спонсоров, мы шукаем людей, которые помогли бы нам не заработать грошей, а хотя бы не тратить свои гроши, не укладывать свои гроши у спектакля, как люди это глядели.
3: Ці ёсць узроставыя абмежаванні для ўдзельнікаў?
2: Удзельнікаў студыі? Так. У нас самы малодшы, яму, здаецца, 16 гадоў. Вось, дзесьці з 14 гадоў, дзесьці я спакойна прымаю ў студыю.
3: І да?
2: У нас ёсць людзі рознага ўзросту. Я не буду называць, таму што, ну, жанчына не заўсёды падабаецца, але ёсць. Ёсць людзі, которые на пенсіі, няма чаго рабіць, што называецца. Ну, я жартую, але людзі, которые ўжо сталага веку.
1: У сённяшніх пастаноўках тэатру задзейнічаныя і экс-палітвязні.

0: Радіо Рація. Білоруське Радіо Рація пропонує.
1: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше. Віталь Циганков на Белорусском радио Рация. У кожный будний день поводле польского часу у 7:45 и 17:45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
2: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
1: Сайт Белорусского радио Рация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску. Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце racia.com.
0: Белорусская радио Рация пропонуя.
3: Площу полощу дождь, пронизливый и густы. Только два диваки на площади, слуп телеграфный и ты. У слупа обовязок службовый, он не может сховаться в отдах. Он подтрымливая размовы, что погойдуются.

Атаки на склады Wildberries уже створили проблемы для российской экономики. В Варшаве беспрецедентный набор аспирантов на белорусскую филологию. Завтра заканчивается номинование на премию «Голос поколения свободы». Про это и до иншей новины про 4 хвилин расскажет Анжелика Ляльковская. Дочекаемся разом.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Голодьон з бородой.
2: 30 липня 1958-го народилась Кейт Буш, британская співачка и композитор, працуя на стыку поп-музыки и прогрессивного рока. У конца 2012-го Кейт Буш было присвоено звание командора Ордена Британской империи. Одна из самых ведомых песен Кейт Буш «Бабушка» 80-го года досягнула 5-го места в британском хит-параде и провела у им 10 тыднев. Цікавый факт – «Бабушка» стала первой композицией Кейт Буш, выпущенной у СССР. Пластинка з ёй звалася просто «Послушай музыку» и не утрымовывала о никаких даденных об выканаўцы.

можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!